0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Es ist 2 Uhr. Wissen, was wichtig ist.